0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Реклама. Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла. Западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Квартиру.

0: круглосуточно ровно.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
10: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
11: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Россия, 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минтранс проведет эксперимент, который позволит многодетным семьям получать скидки на услуги такси. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. Это будет одна из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. Вместе с тем, министерство планирует ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан. Еще одной инициативой в рамках совершенствования этой стратегии стало утверждение единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Основной период ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Сроки экзаменов сдвинули по поручению президента. При этом значительных изменений в самой процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. В Рособорнадзоре также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше школьников выбрали профильную математику, химию, биологию и информатику. Устный экзамен по истории для всех учащихся 9 классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он отмечал, что около 1,5 миллиона девятиклассников ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по этому предмету. Более 80 неплательщиков в Калужской области отключили от газа за долги. Общая сумма их задолженности превысила 4 миллиона рублей. Газоснабжающая компания провела проверки по окончании отопительного сезона. В результате более сотни абонентов оплатили задолженность добровольно. Также сотрудники компании выявили незаконные подключения к газораспределительной сети абонентов, которых отключили от газа за неуплату. Всего в газораспределительной организации региона было подано свыше 900 заявок на отключение. Просроченная задолженность населения Калужской области за потребление газ на начало мая составляет 181,5 миллиона рублей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в «Центр бухгалтерского и юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

Энциклопедия радио Монте-Карло. Вкусы России. Ак чем? В тувинской кухне молочные продукты – это не просто еда, а целая система. Общее название для них – ак чем, то есть белая пища или белые продукты. Так называют традиционные блюда и напитки, которые готовят из молока домашнего скота – коров, яков, овец, коз, лошадей и даже оленей. Особенность ак чем в том, что на стол подают сразу несколько молочных продуктов. Если не хватает хотя бы одного, считается, что белая пища представлена не полностью. Всего известно больше 20 наименований. Среди них хойтпак – кислое молоко, ааржи – сухой творог, ареме – плотные молочные пенки и быштак – традиционный сыр. Поскольку молоко – продукт скоропортящийся, тувинцы научились использовать его на разных стадиях. Сначала делают продукты из свежего молока, затем из слегка подкисшего, потом из кислого. В итоге, при такой безотходной цепочке, из одного сырья получают целый набор блюд. Важную роль играет и местная закваска. Ее готовят с использованием растений и деревьев, растущих на территории Тывы. При перевозке она теряет часть свойств, поэтому настоящие продукты ак чем можно получить только на месте. Все эти блюда готовятся без искусственных красителей и консервантов, а вкусы назначения у каждого свои. Хойтпак хорошо утоляет голод и жажду, а аржи удобно хранить и брать с собой. Ореме ценят за нежную жирность, быштак – за плотность и насыщенность. Ак чем – это пример кухни, в которой ничего не пропадает, а простой продукт превращается в целую гастрономическую традицию. Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат. 6+.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла. Западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: МЧС опровергло запрет на использование мобильных на АЗС. Сведения о том, что с июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Ранее СМИ сообщили, что с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе АЗС. Среди прочего, это якобы запрет на использование мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры. У 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки. Это связано с тем, что земля заброшена или используется не по назначению. Поправки в земельный кодекс вступили в силу с марта прошлого года, и за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. На это отводится от 30 до 90 дней. Если владелец не устранит нарушения в срок, участок могут изъять через суд в собственность государства. В регионах уже формируют специальные комиссии. Калужская область получила благодарность президента за вклад в развитие жилищного строительства в Российской Федерации. Награду от имени главы государства главе региона Владиславу Шапше вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. По итогам прошлого года в регионе построено более 1 000 000 квадратных метров жилья, поэтому показатель Калужской области занимает 4-е место в ЦФО, а в расчете на одного жителя – 2-е. Высокие темпы строительства сохраняются. За 4 месяца этого года объемы ввода многоквартирного жилья увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе применяется механизм комплексного развития территории, в рамках которого одновременно с жильем возводятся дороги, инженерные коммуникации и соцобъекты. Продолжает реализовываться программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обновляются объекты ЖКХ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Костюм, носки, бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
7: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь и до 17 градусов тепла. Западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
2: A Matter of Trust.
3: Билли Джоэл избегает участия в политических акциях и почти не делает публичных заявлений на острые темы. Он считает, что музыка должна объединять, а не разделять аудиторию, поэтому в песнях старается говорить о судьбах обычных людей. Тем не менее, в 1987 году Джоэл отважился на шаг, на который тогда решались немногие западные артисты. Он отправился в Советский Союз. Не только чтобы сыграть концерты, но и своими глазами увидеть страну в эпоху перестройки. К приезду музыканта на советском телевидении начали показывать клип на песню «A Matter of Trust». Сама композиция для Билли Джоэла была необычной. Он написал ее на гитаре и сам сыграл гитарную партию, что редкость для артиста, которого весь мир привык видеть за фортепиано.
2: Билли Джоэл. A Matter of Trust.

0: Калуге 10 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Американские власти намерены судить бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Они хотят доставить его в США для дальнейших разбирательств. Об этом уведомил исполняющий обязанности главы Минюста. Чиновник также напомнил о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Власти США готовятся к возможному краху правительства Кубы уже этим летом. Пентагон в связи с этим провел командно-масштабные учения на случай военных действий. В Вашингтоне считают, что Куба может погрузиться в хаос. Для проведения выпускного вечера не обязательно тратить большие деньги. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, после экзаменов выпускники могут собраться в своей школе, поблагодарить учителей и сохранить традицию без дорогостоящего праздника. Кравцов отметил, что масштабное мероприятие можно устраивать, если у семей есть такая возможность. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Начался снос кафе «Бургер Кинг» на Театральной площади в Калуге. Уже демонтируют окна и двери, далее займутся стенами. Торговое оборудование вывезли из помещения месяц назад, тогда же с крыши исчезла вывеска. Напомню, здание кафе было признано судом самовольной постройкой. Собственник пытался оспорить судебное решение, но проиграл. 15 мая Верховный суд России поставил точку в тяжбе, продолжавшейся много лет, отказав в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. В результате 1-е место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на 4-й строчке, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимаю поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио «Монтаж».

Киновояж на радио Монте-Карло. Вам и не снилось. В Москве мало мест, куда бы в разное время не добирались кинематографисты. И совсем не всегда они выбирали узнаваемые достопримечательности. Так случилось и с пронзительной картиной о первой любви «Вам и не снилось». Действие фильма начинается с переезда. Главная героиня Катя вместе с семьей поселяется в одной из новостроек начала 70-х на Енисейской улице у метро Бабушкинская. Именно в этом дворе на северо-востоке Москвы она узнает, что ее сосед – девятиклассник Рома, и между подростками вспыхивает шекспировские чувства. Интересно, что школьная и домашняя жизнь героев оказывается географически разнесены, причем радикально. Учат их в школе, которая в реальности находится на Литовском бульваре в Ясеневе, на юго-западе столицы. А после уроков компания старшеклассников отправляется гулять в новый модный магазин «Лейпциг» на улице Академика Варги. Еще один далекий адрес в районе теплого стана, хотя от Ясенева он и недалеко. Для романтических прогулок Кати и Ромы была выбрана совсем другая атмосфера. Тихий парк, усадьба Останкино на севере Москвы. Но их идиллии не суждено было продлиться. Чтобы разлучить влюбленных, мать Ромы отправляет его в Ленинград ухаживать за якобы заболевшей бабушкой. И в кадре появляются Невский проспект, набережная Фонтанки, Екатерининский сквер как символы чужого, холодного и далекого мира. Трагическая развязка, однако, возвращает нас в Москву. Финальная сцена, в которой Рома видит Катю из окна и падает, снята во дворе дома 34 на Спиридоновке, хотя по сюжету герой все еще находится в Ленинграде. Фильм, вышедший в 1981 году, посмотрели 26 миллионов зрителей. Музыку к нему написал Анатолий Рыдников, автор знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось», чьи лирические мелодии стали неотъемлемой частью истории о первой большой любви. Киновояж на радио.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: 11 часов. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России нужно обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей, в том числе увеличить лимиты льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. Ранее в Госдуме предложили реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в

0: В зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих 4 и более детей, парламентарии считают необходимым установить ставку 0%. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе ведомства. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. Глава Миноборнауки Валерий Фальков отметил, что системы антиплагиата несовершенны, и только преподаватель обладает необходимым контекстом. Проблему несанкционированных свалок в Калуге предлагают решать ужесточением административных мер. В горадминистрации отмечают, что на контейнерной площадке часто выбрасывают строительный мусор, шины и прочие отходы, не относящиеся к классу ТБО. С одной контейнерной площадки приходится вывозить от 10 до 15 кубометров мусора в день. При этом часто этот мусор оставляют организации и предприниматели, которые не хотят платить за официальную утилизацию. Существующие штрафы не всегда позволяют эффективно бороться с нарушителями, отметил Дмитрий Денисов. Проблема требует ужесточения административных мер и дальнейшего развития системы обращения с отходами.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
2: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Эйфелева башня.
2: Эйфелева башня давно стала одним из главных символов Парижа. Ее мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Сегодня ее даже называют одной из самых фотографируемых и часто посещаемых достопримечательностей. Но так было далеко не всегда. В далеком 1889 году в Париже проводилась Всемирная выставка, приуроченная к юбилею Великой Французской революции. Для такого масштабного события нужна была запоминающаяся конструкция на входе, которая стала бы отражением технологических достижений Франции. Правительство устроило конкурс, где победил именитый инженер Гюстав Эйфель. Сегодня башня носит его имя. Вместе с командой талантливых инженеров Эйфель разработал проект металлической конструкции высотой в 300 метров. На выставке башня произвела фурор, но в самом Париже у нее появилось множество противников среди известных культурных деятелей Франции. Существует даже легенда, что знаменитый английский писатель и художник Уильям Моррис, яростно выступавший против строительства башни, стал обедать в ее ресторане. Когда его спросили, почему он это делает, если так не любит башню, он ответил, что это единственное место в Париже, откуда башню не видно. В общем, критики считали, что Эйфелева башня страшно портит облик всей столицы, и ее нужно снести. От этой незавидной участи башню в итоге спасли технологии. На ней разместили теле- и радиоантенны, и Эйфелева башня превратилась из сомнительного арт-объекта в конструкцию, которая приносит пользу. Попутно на верхней платформе башни заработала смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Париж. И это стало последним аргументом в спорах о башне. Подняться наверх можно по лестницам или на лифтах, один из которых был спроектирован еще самим Гюставом Эйфелем. Также в башне есть рестораны, магазины и работают выставки, где можно узнать все о ее истории. С конца 80-х годов на башне каждый вечер включается золотистая подсветка из 336 прожекторов, а каждый час на ней загорается 20 тысяч лампочек, которые мигают в течение 5 минут.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла. Западный ветер до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
9: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Je ne te comprends pas.
1: Même

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Неделя с Билли Джоэлом на «Радио Монте-Карло».
5: The River of Dreams.
6: В 1993 году Билли Джоэл выпустил свой 12-й студийный альбом River of Dreams. Заглавная песня стала хитом, но сам альбом, как позже сетовал музыкант, не получил того признания, на которое он рассчитывал. Джоэл вложил в него много сил и считал, что там есть серьезные, сильные песни, но музыкальная индустрия словно прошла мимо. Новые композиции почти не попадали в эфир, и для артиста это стало поводом пересмотреть подход к своему творчеству. В какой-то момент он просто спросил себя, зачем снова проходить через долгий процесс сочинения и записи, если песни все равно не доходят до мира так, как должны. После «River of Dreams» Билли Джоэл фактически поставил точку в истории своих поп-альбомов, хотя с музыкой, конечно, не расстался.
5: Билли Джоэл, «The River of Dreams».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь, до 17 градусов тепла, западный ветер до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 9 градусов тепла, днем до плюс 20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Радио

0: Реклама.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Giraffe Manor.
2: С 1998 года в мире растет количество кошачьих кафе, где любители этих пушистых зверьков могут приласкать или покормить котиков без дополнительных обязательств. А вот для тех, кто хотел бы познакомиться поближе с жирафами, возможностей не так уж и много. Тем не менее, есть на нашей планете одно удивительное место, где с жирафами можно встретиться буквально лицом к лицу и посмотреть друг другу в глаза. Это бутик-отель «Giraffe Manor» в Кении. Жирафы, заглядывающие в окно, здесь обычное дело. В отеле можно пожить и в полной мере насладиться близостью природы. А можно и просто заглянуть на обед или ужин, во время которых пятнистые длинношеи бродят в десятки метров от гостей и всем своим видом показывают, что очень давно голодают. Впрочем, кормить жирафов со своей тарелки строго-настрого запрещено. Все-таки отель занимает особняк, где в 1974 году был создан питомник жирафов Ротшильда, находящихся под угрозой исчезновения. Поэтому всем гостям выдают специальные мешочки с кормом, а животные, которые сами тянутся к еде и, кажется, совсем не боятся людей, в благодарность целуют своих кормильцев.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
9: столько
8: в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неповолняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Мон.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
4: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – радио «Монте-Карло». 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: Turn the lights back on.
2: После альбома River of Dreams, вышедшего в 1993 году, Билли Джоэл почти перестал выпускать новую популярную музыку. Сам музыкант позже признавался, что в какой-то момент работа над песнями перестала приносить ему удовольствие, а из-за собственной высокой планки возвращаться в студию было непросто. Все изменилось, когда Джоэл познакомился с материалом автора и продюсера Фредди Векслера. В этой работе он снова почувствовал интерес к сочинению музыки и в итоге в 2024 году записал «Turn the Lights Back On» — свой первый за много лет новый сингл.
1: Билли Джоэл. «Turn the Lights Back On». Please.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Вкусы России. Ак чем?
1: В тувинской кухне молочные продукты – это не просто еда, а целая система. Общее название для них – ак чем, то есть «белая пища» или «белые продукты». Так называют традиционные блюда и напитки, которые готовят из молока домашнего скота – коров, яков, овец, коз, лошадей и даже оленей. Особенность ак чем в том, что на стол подают сразу несколько молочных продуктов. Если не хватает хотя бы одного, считается, что белая пища представлена не полностью. Всего известно больше 20 наименований. Среди них хойтпак – кислое молоко, ааржи – сухой творог, ареме – плотные молочные пенки и быштак – традиционный сыр. Поскольку молоко – продукт скоропортящийся, тувинцы научились использовать его на разных стадиях. Сначала делают продукты из свежего молока, затем из слегка подкисшего, потом из кислого. В итоге, при такой безотходной цепочке, из одного сырья получают целый набор блюд. Важную роль играет и местная закваска. Ее готовят с использованием растений и деревьев, растущих на территории Тывы. При перевозке она теряет часть свойств, поэтому настоящие продукты ак чем можно получить только на месте. Все эти блюда готовятся без искусственных красителей и консервантов, а вкусы назначения у каждого свои. Хойтпак хорошо утоляет голод и жажду, а аржи удобно хранить и брать с собой. Ореме ценят за нежную жирность, быштак – за плотность и насыщенность. Ак чем – это пример кухни, в которой ничего не пропадает, а простой продукт превращается в целую гастрономическую традицию.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
3: Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. МЧС опровергло запрет на использование мобильных на АЗС. Сведения о том, что с июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Ранее СМИ сообщили, что с 1 июня МЧС и топливные компании вводят новые противопожарные требования к работе АЗС. Среди прочего, это якобы запрет на использование мобильного телефона возле колонки вне автомобиля, поскольку существует риск возникновения случайной искры. У 100 тысяч россиян могут изъять земельные участки. Это связано с тем, что земля заброшена или используется не по назначению. Поправки в земельный кодекс вступили в силу с марта прошлого года, и за прошлый год более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. На это отводится от 30 до 90 дней. Если владелец не устранит нарушения в срок, участок могут изъять через суд в собственность государства. В регионах уже формируют специальные комиссии. Калужская область получила благодарность президента за вклад в развитие жилищного строительства в Российской Федерации. Награду от имени главы государства главе региона Владиславу Шапше вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. По итогам прошлого года в регионе построено более 1 000 000 квадратных метров жилья, поэтому показателю Калужской области занимает 4-е место в ЦФО, а в расчете на одного жителя – 2-е. Высокие темпы строительства сохраняются. За 4 месяца этого года объемы ввода многоквартирного жилья увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе применяется механизм комплексного развития территории, в рамках которого одновременно с жильем возводятся дороги, инженерные коммуникации и соцобъекты. Продолжает реализовываться программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обновляются объекты ЖКХ. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
2: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье. Имеются противопоказания.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Пять песен о любви. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неповолняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АУ Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Первое правило. HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минтранс проведет эксперимент, который позволит многодетным семьям получать скидки на услуги такси. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. Это будет одна из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. Вместе с тем, министерство планирует ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для вышеуказанной категории граждан. Еще одной инициативой в рамках совершенствования этой стратегии стало утверждение единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Основной период ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Сроки экзаменов сдвинули по поручению президента. При этом значительных изменений в самой процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. В Рособорнадзоре также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше школьников выбрали профильную математику, химию, биологию и информатику. Устный экзамен по истории для всех учащихся 9 классов планируют сделать обязательным в феврале-марте 2028 года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он отмечал, что около 1,5 миллиона девятиклассников ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по этому предмету. Более 80 неплательщиков в Калужской области отключили от газа за долги. Общая сумма их задолженности превысила 4 миллиона рублей. Газоснабжающая компания провела проверки по окончании отопительного сезона. В результате более сотни абонентов оплатили задолженность добровольно. Также сотрудники компании выявили незаконные подключения к газораспределительной сети абонентов, которых отключили от газа за неуплату. Всего в газораспределительной организации региона было подано свыше 900 заявок на отключение. Просроченная задолженность населения Калужской области за потребление Влюбленный газ на начало мая составляет 181,5 миллиона рублей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Сабрино де Бутин.
2: Узкие улочки возле мадридской Пласа Майор скрывают Сабрино де Бутин, старейший непрерывно работающий ресторан мира, чья история началась в 1725 году. Французский повар Жан Батин, не сумев устроиться при королевском дворе, открыл скромную таверну, где гости сами приносили продукты для приготовления блюд. Так требовали испанские законы того времени. После смерти бездетных супругов Батин заведение перешло к их племяннику, давшему ресторану его нынешнее имя – Сабрино де Батин. В переводе с испанского означает «племянник Батина». Главная гордость ресторана – дровяная печь 1725 года, которая работает до сих пор. В ней готовят фирменных молочных поросят и барашков из Сеговии, ставших кулинарным символом кастильской кухни. Эти блюда воспел Эрнест Хемингуэй в финале романа «И восходит солнце», навсегда вписав ресторан в литературную историю. Стены Батин видели многих знаменитостей. От молодого Гойи, который по легенде подрабатывал здесь официантом, до современных звезд вроде Квентина Тарантино и Антонио Бандераса. Интерьер ресторана сохранил дух 18 века. Низкие сводчатые потолки, массивные деревянные балки и старинные керамические плитки создают неповторимую атмосферу старого Мадрида.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
3: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей, в том числе увеличить лимит льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Об этом заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, семейная ипотека пока является таковой лишь по названию, но не по сути. Ранее в Госдуме предложили реформировать семейную ипотеку, установив дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком она составит 6%, с двумя – 4%, с тремя – 2%. Для семей, воспитывающих 4 и более детей, парламентарии считают необходимым установить ставку 0%. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе ведомства. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. Глава Миноборнауки Валерий Фальков отметил, что системы антиплагиата несовершенны, и только преподаватель обладает необходимым контекстом. Проблему несанкционированных свалок в Калуге предлагают решать ужесточением административных мер. В горадминистрации отмечают, что на контейнерной площадке часто выбрасывают строительный мусор, шины и прочие отходы, не относящиеся к классу ТБО. С одной контейнерной площадки приходится вывозить от 10 до 15 кубометров мусора в день. При этом часто этот мусор оставляют организации и предприниматели, которые не хотят платить за официальную утилизацию. Существующие штрафы не всегда позволяют эффективно бороться с нарушителями, отметил Дмитрий Денисов. Проблема требует ужесточения административных мер и дальнейшего развития системы обращения с отходами. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
1: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дealerов Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: Just the way you are.
2: Музыкой Билли Джоэл занимался с самого детства. Однако в школьные годы это принесло ему массу проблем. По дороге на уроки фортепиано его дразнили балетным мальчиком. Дело в том, что первая преподавательница Билли также вела балет, и сверстники быстро нашли повод для насмешек. В школе он был, по собственным воспоминаниям, тем самым ребенком с нотными тетрадями, который заметно отличался от остальных, за что нередко получал не только обидные слова. Впрочем, вскоре Джоэл нашел способ постоять за себя, стал заниматься боксом и довольно быстро добился успеха. Он участвовал в престижных состязаниях Golden Gloves и даже одержал 22 победы. Но после особенно жесткого поединка, в котором ему сломали нос, понял, бокс требует слишком высокой цены и окончательно выбрал музыку.
1: Билли Джоэл. Just the way you are.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете

0: И деньги. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, после экзаменов выпускники могут собраться в своей школе, поблагодарить учителей и сохранить традицию без дорогостоящего праздника. Кравцов отметил, что масштабное мероприятие можно устраивать, если у семей есть такая возможность. Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Начался снос кафе «Бургер Кинг» на Театральной площади в Калуге. Уже демонтируют окна и двери, далее займутся стенами. Торговое оборудование вывезли из помещения месяц назад, тогда же с крыши исчезла вывеска. Напомню, здание кафе было признано судом самовольной постройкой. Собственник пытался оспорить судебное решение, но проиграл. 15 мая Верховный суд России поставил точку в тяжбе, продолжавшейся много лет, отказав в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам. Россия заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. В результате первое место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на 4-й строчке, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
3: А зачем?
2: Статус.
3: А налоги платить в разы больше готов?
2: Нет.
3: Не принимаю поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
1: Радио.

0: и мира на радио Монте-Карло.
1: Парк Рано-Мафана.
2: Национальный парк Рано-Мафана – место потрясающей красоты и огромного природного разнообразия, расположен на юго-востоке Мадагаскара. Рано-Мафана был открыт в 1991 году и стал четвертым национальным парком на Мадагаскаре. Около 100 лет назад туземцы обнаружили в долине горячие источники. Отсюда и название парка. Рано в переводе с малагасийского означает «вода», а Мафана – «горячий». Позже французы создали вокруг источников спа-центр. Парк находится на окраине высокого плато Мадагаскара. Крутизна склонов уберегала парк от эксплуатации до 1986 года. Диапазон высот позволяет встретить множество различных типов леса, от низинных тропических до туманных, или, как их еще называют, облачных. Парк разделен на основную охраняемую зону площадью примерно 40 гектаров и периферийную. В периферийной зоне расположено более 100 деревень с общим населением более 25 тысяч человек, большинство из которых занимаются натуральным хозяйством. Как и во всех национальных парках Мадагаскара, туристам здесь точно потребуется местный гид. В парке Рано-Мафана создано 7 пешеходных маршрутов, длина которых варьируется от 10 до 20 километров. Под руководством опытного сопровождающего гости могут понаблюдать за птицами и лемурами, познакомиться с разными видами растений или полюбоваться водопадами. А еще в парке можно заняться каякингом и греблей на каноэ. Как правило, пешие путешествия в парке длятся не один день. Поэтому у входа в национальный парк находится частный глэмпинг, а за территорией парка несколько отелей.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
10: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Альфа-банк».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: «Время джаза» на «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра осадков не обещают. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 18-20. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.